0: Christmas Dion, Mubarak.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Day, Mubarak.
1: Joyeux Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.